0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека – около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое, нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов, но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще двумя сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 августа 2007 года на интернет-аукционе ушли с молотка круглые солнцезащитные очки Джона Леннона. Организаторы торгов засекретили и сумму, и имя покупателя. Сообщалось только, что он британец. Журналисты предполагали, что цена лота могла дойти до 1 миллиона фунтов стерлингов, так как аукцион вызвал большой ажиотаж, им интересовались в том числе почитатели «Битлз» из США, Японии и России. Эти очки в позолоченной оправе Леннон подарил японскому переводчику и телепродюсеру Юниши Йоре, с которым сдружился во время турне «Битлз» в 66-м. Тот в ответ преподнес Леннону набор традиционных медных чашек. По легенде, после смерти музыканта в 80-м Йоре вынул линзы из очков. Согласно японскому поверью, тогда душа умершего будет хорошо видеть в загробной жизни. На аукцион в 2007-м очки выставил коллекционер из США, которому они достались от японского переводчика. Очки Джона Леннона продавались на аукционах много раз, и в каждом случае это была пара из разных периодов его жизни.

0: Здравствуйте. Евросоюз на этой неделе проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда за неделю пробрались более 50 тысяч мигрантов из Марокко. Большинство вернулось на родину добровольно, при этом события сопровождались резкой критикой в адрес официального Мадрида. Испанию предложили на время исключить из шенгенской зоны свободного передвижения. Также Мадрид обвиняли в неспособности защитить внешнюю границу шенгенской зоны от проникновения. Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области должны прекратиться к середине недели. При этом возвращение жаркой погоды ждать не стоит, предупредили синоптики. Сегодня и завтра циклон будет медленно удаляться, унося с собой проливные дожди. С 5 по 7 августа ожидается преобладание погоды без осадков, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге в ближайшие двое суток возможны грозы. Автомобилистов синоптики предупреждают о туманах утром и вечером. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба уже 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет 8 августа в Екатеринбурге против Уфы. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое фото с инопланетянином. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Никакими подписями эту публикацию глава Белого дома не сопроводил. Лента.ру напоминает, что президент США любит размещать на своих страницах сгенерированные фото на актуальные темы. Так, на одном из снимков Дональд Трамп здоровался с Гренландией, выглядывая из-за гор. Публикация появилась на фоне заявлений об установлении контроля Вашингтоном над островом. В Хабаровском крае на мели застряли несколько белух. На помощь двум взрослым особям и трем детенышам в выходные пришли люди. Как пишет РИА Новости, киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда. Детенышей с мели сняли практически вручную, а вот для взрослых китов подогнали грузовик с краном. Пока одни старались безопасно подвести стропы под туловище китов, другие поливали белух водой, не давая их коже высохнуть. Сейчас белухи в безопасности, об этом официально сообщили власти Хабаровского края. Спасательная операция заняла 2 часа. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси – 2560 рублей, а билет в кино – 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине, в среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае – 7600 в месяц, а в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 2000. 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдс имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса йены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 августа 2007 года российские глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» впервые на планете достигли дна Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса. На дне участники экспедиции отобрали пробы грунта и воды. Условия экспедиции были крайне тяжелые. Ледокол подготовил полынью, и аппараты в нее погрузились. Но особая сложность была при всплытии, ведь нужно было точно выйти в точку начала погружения, рассчитав дрейф льдов и морские течения, иначе можно было врезаться в ледяной потолок. До сих пор ни одна страна не повторила достижения аппаратов «Мир». Их экспедиция занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Экспедиция была необходима, чтобы доказать, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева – это продолжение сибирской континентальной платформы. Тогда Россия может претендовать на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике. На глубине 4261 метр аппарат «Мир-1» установил титановый флаг России и оставил капсулу с посланием потомкам. Текст не разглашали, но, предположительно, в нем было пожелание беречь природу Земли.

0: радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18. На радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Здравствуйте. Евросоюз на этой неделе проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда за неделю пробрались более 50 тысяч мигрантов из Марокко. Большинство вернулось на родину добровольно, при этом события сопровождались резкой критикой в адрес официального Мадрида. Испанию предложили на время исключить из шенгенской зоны свободного передвижения. Также Мадрид обвиняли в неспособности защитить внешнюю границу шенгенской зоны от проникновения. Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области должны прекратиться к середине недели. При этом возвращения жаркой погоды ждать не стоит, предупредили синоптики. Сегодня и завтра циклон будет медленно удаляться, унося с собой проливные дожди. С 5 по 7 августа ожидается преобладание погоды без осадков, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге в ближайшие двое суток возможны грозы. Автомобилистов синоптики предупреждают о туманах утром и вечером. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба уже 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет 8 августа в Екатеринбурге против Уфы. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое фото с инопланетянином. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Никакими подписями эту публикацию глава Белого дома не сопроводил. Лента.ру напоминает, что президент США любит размещать на своих страницах сгенерированные фото на актуальные темы. Так, на одном из снимков Дональд Трамп здоровался с Гренландией, выглядывая из-за гор. Публикация появилась на фоне заявлений об установлении контроля Вашингтоном над островом. В Хабаровском крае на мели застряли несколько белух. На помощь двум взрослым особям и трем детенышам в выходные пришли люди. Как пишет РИА Новости, киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда. Детенышей с мели сняли практически вручную, а вот для взрослых китов подогнали грузовик с краном. Пока одни старались безопасно подвести стропы под туловище китов, другие поливали белух водой, не давая их коже высохнуть. Сейчас белухи в безопасности, об этом официально сообщили власти Хабаровского края. Спасательная операция заняла 2 часа. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте nashtochka.ru.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 21-23.
5: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 3 августа, позади оставляем сырые выходные. А впереди нас ждет неделя, на которой, кстати, к нам придет сухая погода, но не сразу. Сегодня днем до плюс 23, дождь пока что в центре Екатеринбурга плюс 18. А что хорошего на этой неделе обещают астрологи, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
3: Додо.
2: Пу-пу-пу, надеюсь, там реально солнышко.
3: Додо.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН
5: 124-730-3084-60.
6: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический Брест-Литовск 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. А ламинат 32 класса 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Порой кажется, что осталось мало настоящего, и в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
11: Реклама «Дом культурный». ООО SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие пробки на Бакинских эмиссаров от Кировоградской до Победы и на ИКАДе от Московского тракта до реки Решетка. Посмотрим, что будет через полчаса. Удачи вам в пути.
12: Радио Си 103.7 FM.

0: радиусе с вами. Доброе утро. На часах 7.15 в центре Екатеринбурга плюс 18 днем до плюс 23. А сейчас на радиусе гороскоп. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Редкая неделя, когда мысли будут полностью соответствовать чувствам. Вы сможете очень много изменить, если только захотите. Деньги у вас будут. Тельцы. Неделя пересмотра долгосрочных планов. Придется корректировать договоренности и урезать бюджеты. Будьте терпеливы и внимательны. Близнецы. Эмоции могут затуманить разум. Не доверяйте первому порыву. Возможен серьезный разговор с важным для вас человеком. Раки. Время стремительных перемен. События ускорятся настолько, что придется буквально летать. Возможно, бытовые неурядицы, но это будет неважно. Львы. Неделя заботы о себе и восстановления здоровья. Не оглядывайтесь на других. Ваш ориентир – это ваши ощущения. Думайте только о себе. Девы. Неделя неопределенности во внешнем мире. Займитесь делами дома и семьи. Это создаст необходимый якорь. Действуйте спокойно и целенаправленно. Весы. Вы можете узнать нечто важное или познакомиться с очень интересными людьми. Возможно, небольшие бытовые происшествия и неурядицы с транспортом. Скорпионы. Время безопасного решения проблем, хотя, возможно, результат будет меньше ожидаемого. Закрывайте старые дела и долги. Стрельцы. Вы обнаружите некую скрываемую от вас информацию. Может случиться временный эмоциональный провал. Это неделя осознания ошибок. Козероги. Перед каждым важным решением стоит сделать паузу. Создавшееся положение потребует переосмысления целей и задач на ближайшее будущее. Водолеи. Время неожиданных перемен. Не стоит сопротивляться тому, что происходит, но пока не показывайте никому свои козыри. Рыбы. Отличная неделя для отпуска. Не гонитесь за личными достижениями. Абсолютно все успеется в свое время.
1: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
1: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Сколько раз нужно отжаться под водой, чтобы попасть в Книгу рекордов, узнаем минут через 5 на радио 7.

0: радиусе с вами. Доброе утро. На часах 7.20 в центре Екатеринбурга. Пока плюс 18, днем плюс 21-23. И весь день сегодня будет снова идти дождь. А сейчас на радиусе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
0: Последние недели отжимайся хоть где, все равно будешь под водой. Радуйся с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
4: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
5: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
8: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
9: Оглянуться не успею.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42. Акция до 31 августа 2026 года.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Радиоси с вами. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 3 августа, на часах 7.31, в центре города плюс 19, на небе уже привычные серые тучи. Сегодня днем до плюс 23, снова дождь. Дожди, кстати, на этой неделе должны завершиться. Сейчас на Радиоси новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Иран не даст разрешения на открытие Ормузского пролива. Соглашения о возобновлении судоходства не существует, а сообщения, которые проникли в прессу в выходные, являются ложными. Об этом в воскресенье сообщили иранские СМИ со ссылкой на источник в переговорной команде. Инсайдеры настаивают, что Ормузский пролив не будет открыт до полного прекращения атак США. В мэрии Екатеринбурга объяснили, откуда под мостами Компрессорного появилась рекордная лужа. У прилегающих участков много владельцев, они нарушили или засыпали водоотводные канавы. Из-за этого вода скапливается в самом низком месте, заявили в мэрии. Вечером в воскресенье власти направили на место потопа помпы, которыми воду убирают. Июль 2026 года могут признать самым засушливым для Англии и Уэльса за всю историю. В июле в Англии выпало только 7% от среднегодового количества осадков, а в некоторых территориях только 1%. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23. В Новоуральске и в Первоуральске тоже плюс 21-23. В Краснотуринске и в Нижнем Тагиле плюс 19-21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. 7.40 в Екатеринбурге в центре плюс 19. Сегодня 3 августа отмечается День арбуза. Что такое арбуз на самом деле? Поговорим минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
3: Додо.
2: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
3: Додо.
4: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
5: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: бульвар 13.
1: Сентябрь наступит у всех, а готовы ли к нему вы?
2: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
1: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца августа этого года.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На радио «Сия» ситуация.

0: Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской и проезжей. От Березовского тракта до Укромного переулка. На Шевской. От остановки Шевская до фронтовых бригад. На Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. И на Икаде от Садов до реки Решетка. Самые загруженные магистрали Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. 7.47. В Екатеринбурге в центре города плюс 19, днем до плюс 23. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане, но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
4: Знает каждый карапуз. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах без 5.8. В центре города плюс 19. Сегодня будет снова дождь, но не такой рекордный дождь, как был на День города. Об этом рекорде поговорим в новостях на Радио Си через 5 минут. А еще узнаем, кто станет новым соперником российской сборной по футболу. А после новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка понятная без слов. На Радио Си Ванесса Мэй «Шторм».
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
8: Еще бы. Сама скоро оценишь.
7: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх, прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
14: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио СИ 103,7 FM. 8 часов в Екатеринбурге, в цены города плюс 19, днем до плюс 23. На Радио СИ новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Правила перевозки пассажиров в такси и автобусах изменятся в России с 1 сентября. В документе пропишут разрешение на использование NFC для оплаты, а также на покупку билета по биометрии. Кроме этого, официально будет разрешено подтверждать льготы через мессенджер Макс. Новые правила обяжут перевозчиков указывать уровень комфорта в билете, если классы обслуживания отличаются друг от друга, пишет Газета.ру. Самокатчики на прокатных сим устроили в выходные поездку по Гринвичу. Видео авторы разместили в соцсетях. Как пишет портал Е1, в холлах торгового центра во время проделок самокатчиков гуляли посетители. Последует ли разбирательство после того, как видео попало в СМИ, пока неизвестно. Напомню, в Екатеринбурге власти в этом сезоне ужесточили ограничения для самокатчиков. Кроме ограничений скорости, в центральной части к началу лета появились знаки, которые запрещают движение сим на некоторых улицах. Синоптики подсчитали количество осадков, выпавших в день города в Екатеринбурге. 1 августа выполнило 40% месячной нормы дождя. На территории Свердловской области в субботу зафиксировали от 30 до 80% и даже полную месячную норму осадков. В июне количество дождей на Среднем Урале составило 200 мм. Это наибольшая сумма за последние 67 лет. Екатеринбург при этом побил рекорд 1986 года, пишет «Новый день». Самым дождливым в Екатеринбурге пока остается июль 1993 года. В Госдуме предложили передавать каждую десятую квартиру, возводимую застройщиками, государству. Это позволит быстрее обеспечить жильем тех, кто стоит в очереди. Предложение актуализировали и повторно направили на рассмотрение российского правительства, пишет «Коммерсант». Так депутаты предлагают при передаче квартир государству учитывать классность жилья. Вместо одной квартиры в доме высокого класса можно перевести в соцнайм большее количество квартир в сегменте эконом. Участник чемпионата мира по футболу 2026 года готов сыграть со сборной России. Речь идет о футбольной сборной Узбекистана. Газета.ру напоминает, что российские футболисты во главе с Валерием Карпиным с начала этого года сыграли 3 товарищеских матча, выиграв у Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго и проиграв команде Египта. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
2: Реклама.

0: привит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: А сейчас о погоде на радио ИСИ, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 19, сегодня днем облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 3 августа, 8 часов и 8 минут. В Ихтиморге в центре города плюс 19, днем до плюс 23. Минут через 10 на Радио Си узнаем, где и когда выбрали самый вкусный кофе. Еще мы поиграем в день рождения каждый день. А сейчас на Радио Си начинается вкусная игра. Играем мы всю неделю и разыгрываем промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила простые. Я называю несколько ингредиентов, а вам нужно понять, какое блюдо с этими ингредиентами мы сегодня загадали. Кто первым дозвонится и верно ответит, получит вкусный приз. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103,7. И вот порция ингредиентов. Куриное филе, мука, репчатый лук и растительное масло. Какое блюдо мы загадали? Звоните 235-103,7. Удачи вам!
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели, а обед уже у двери.
4: Готовая домашняя еда от Калинки. Сказочно вкусно. Заказывайте бизнес-ланчи себе и коллегам. Калинка. Доставка комплексных обедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
5: Ипанов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
6: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
7: Додо.
6: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
7: Додо.
8: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: Новое, новое! Это You Can Touch от Казановы! В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое!
10: Что-то новое!
9: Так вот, это You Can Touch от Казановы! У меня для тебя есть одно задание! Сходить в You Can Touch на свидание!
11: Ты можешь потрогать.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Автономная канализация Урал. Не требует регулярной откачки осенизатором. Без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
15: На всю продукцию СК Урал действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
0: На Радио Си ситуация на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на ИКАДе от Московского тракта до реки Решетка. На Селькоровской от Энергетиков до Патриса Лумумбы. На Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. И на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали Ленина в сторону УПИ, Репина в обе стороны.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8.14 у нас проходит вкусная игра. Прозвучали ингредиенты: куриное филе, мука, репчатый лук и растительное масло. В какое же блюдо входят все эти ингредиенты? На кону промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Что же мы разгадываем? Какое блюдо загадали? 2-3-5-103-7.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Хочу попробовать отгадать блюдо.
0: Так, какое же?
1: Возможно, это котлеты.
0: Куриное филе, мука, репчатый лук. Ну, вроде подходит, да. Но другое загадали блюдо. Не котлеты.
1: А, не котлеты?
0: А-а.
1: Может, да? Какие-то рубленые котлеты, нет?
0: Ну, скажем так, это часть ингредиентов. Первая часть. Еще добавлю, чтобы стало понятно, но чуть позже.
1: А, то есть еще какой-то есть?
0: Конечно, да. В этом суть игры.
1: А, все.
0: Да, то есть мы загадываем порцию ингредиентов первую. Если кто-то догадался, в каком блюде эти ингредиенты, звоните сразу же. Радио Си, алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте. Догадались?
2: Я думаю, что это чикен.
0: Что это такое чикен?
2: Филе куриное, которое обваленное в муке и обжаренное на растительном масле.
0: А репчатый лук еще при чем?
2: Репчатый. Это, наверное,
0: ну, смотрите, мы называем несколько ингредиентов, да, вот часть ингредиентов уже прозвучали. Нужно догадаться, какое блюдо мы загадали. Пока что нет, не чикен, как вы назвали это все. Пока далеко. Давайте еще добавим ингредиентов, чтобы стало понятнее. Шампиньоны, твердый сыр и сливки, примерно 20% жирности. Конечно же, соль, перец по вкусу, как без них. Догадались, что это за блюдо такое? Жду вашей версии. Телефон радио Си 235-103.7. На кону промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:19. У нас продолжается вкусная игра, где мы называем ингредиенты, а ваша задача догадаться, какое блюдо мы с этими ингредиентами загадали. Можно, кстати, даже списать небольшой рецепт. Уже прозвучали такие ингредиенты, как куриное филе, мука, репчатый лук, растительное масло. И добавили шампиньоны, твердый сыр и сливки. 20% жирности. Ну что, догадались? Телефон радио 7 235-103-7. Что скажете?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я хочу попробовать угадать. Может быть, это жульен?
0: Жульен, конечно!
1: Ура!
0: Жульен.
1: Спасибо, спасибо.
0: Как вы это сказали, с аппетитом, вкусно. Любите жульен?
1: Очень-очень, да, люблю, просто не умею его так вкусно готовить, как готовят его другие, но люблю, да.
0: Хорошо. А как вас зовут?
1: Лариса.
0: Лариса, то есть вы больше в гости любите ходить, где готовят жульен, чем
1: это,
0: сами
1: да.
0: готовить?
1: Я вообще люблю, когда меня кормят. Это невероятно приятно.
0: Хорошо. Тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов достанется вам очень кстати.
1: Я обязательно его закажу. Кстати, жульен где-нибудь
0: да,
1: посмотрю.
0: Можете не только жульен попробовать, там есть и другие блюда, можно заказать.
1: Хорошо, спасибо вам большое.
0: Ну а спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Вкусная игра у нас будет продолжаться всю неделю, так что вы тоже можете поучаствовать. А минут через 5 на Радио Си начнем играть в день рождения каждый день. Сейчас поговорим про вкусный кофе. С нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только два бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
0: Конечно, лучше чашка согревающего напитка в руках, чем какой-то гипотетический кофе на далекой выставке. 8:23 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19, днем до плюс 23. Радио Си с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
2: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
12: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
13: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
14: Телефон рекламной службы 235 0905.
15: Радио «Си».

0: Радио Си. Золотые хиты. На часах 8.29 в центре Екатеринбурга плюс 19. На Радио Си начинается игра «День рождения» каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на фестиваль волшебников для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 27-го. Ноября. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 27 ноября. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А сейчас на Радио Си новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили».
1: Здравствуйте. Хакерские атаки на российские компании стали многоэтапными. Доля взломов выросла почти до 850 миллионов, что на треть превосходит показатели прошлого года. Почти каждая такая атака, по данным экспертов, начиналась с киберразведки, чтобы нащупать уровни защиты и моменты срабатывания, а также спланировать варианты обхода. Об этом пишут «Ведомости». Жители Свердловской области предупредили о сильном ливне утром в понедельник. Районы, на которые придется основной удар стихии, в сообщении спасателей не указаны. Ранее синоптики заявляли, что начало недели будет дождливым, а осадки прекратятся со среды. На Земле завершилась первая магнитная буря августа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Событие началось с отставанием примерно в полчаса от прогноза, который ученые составляли для 2 августа. Магнитную бурю отнесли к среднему классу. Вспышка, ставшая источником, была зафиксирована на Солнце 30 июля. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23. В Каменске-Уральском тоже плюс 21-23. В Полевском плюс 20-22. В Асбесте плюс 19-21.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. У нас проходит игра. День рождения каждый день. Сегодня с нами играет Надежда Трофимова. Надь, где-то в пути, в дороге?
1: Да, вот еду на работу уже на сортировке. Из Пышмы.
0: То есть вы из Пышмы на сортировку?
1: Нет, еду в центр вообще, но сейчас пока на сортировке на Золотуйской.
0: Ага, ясно. Слушайте, ну удачно вам добраться. Машин, кстати, в городе не так много. Как-то быстро, последние недели доезжать можно.
1: Да, хорошо сейчас на дорогу.
0: Заметили тоже, да? Хорошо. И к нам заезжайте, Надя. Сегодня у вас еще один день рождения, и по этому поводу вы получаете прекрасный приз. Это пара билетов на фестиваль волшебников.
1: Ура, отлично. Хороший подарок.
0: Очень. Любите шоу?
1: Ну да.
0: Вот как раз будет прям мистическое, загадочное. Немного информации на правах рекламы. Вас ждут масштабные иллюзии, авторские номера, интерактивные шоу и трюки, способные вызвать восторг даже у самого закоренелого скептика. Не упустите возможность окунуться в пространство, где стираются границы между реальностью и невозможным. Встречаемся 16 августа в летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на радио ИСИ поиграем завтра.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Интересно про английский.
6: Программу представляет ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
7: Составители и редакторы Оксфордского словаря английского языка подсчитали, что каждый год в словарь поступает около 4000 новых слов. Это означает, что одно новое слово попадает в словарь примерно каждые 2.5 часа.
8: Реклама.
9: Ну, сын, чем порадуешь?
10: 2 по-английскому.
9: Опять?
10: Она объясняет непонятно.
9: Угу, по-английски.
10: Ну, пап!
11: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Радио С вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 29, в центре города плюс 19. Как появился знаменитый хит группы TS for Fears «Shout»? Узнаем минут через 5 на Радио С.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на motivtelecom.ru.
8: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
10: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: На Радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла, пробка на Якаде в районе реки Решетка, на космонавтов от Турбинной до Челюскинцев, на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной и на Московской от Волгоградской до Щерса. Самые загруженные магистрали – восточные в обе стороны, Репина в центр и космонавтов тоже в центр.
11: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
12: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8.46 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19, днем до плюс 23, и сегодня в прогнозе дождь весь день. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа 1985 года песня «Протест Шаут» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:56 в центре Екатеринбурга плюс 19. Через пару минут на Радио Си в новостях про очереди на российско-эстонской границе и мухоморы, которые довели москвичей до реанимации. После новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ПАО «Уральский завод ЭМА». Мебельный центр ЭМА.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре города плюс 19, днем до плюс 23. На Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Здравствуйте. В Роспотребнадзоре прокомментировали заявление о появлении вируса, от которого нет вакцины. Информации о циркуляции вируса бурбона на территории страны сейчас нет. В санитарном ведомстве добавили, что заболевание является редкой клещевой инфекцией. В Нью-Йорке выявили единственный такой случай. Переносчиком заболевания считается клещ «одинокая звезда». Этот вид не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России. И может быть только завезен из стран Северной, Центральной и Южной Америки, добавили в Роспотребнадзоре. В Ирбите пострадавшим от паводка выплатили более 4 миллионов рублей в качестве компенсации. Ликвидация последствий подтоплений в городе продолжается. Как заявил глава Минстроительства региона Григорий Сурганов, вода из города ушла полностью. Жители, наконец, могут вернуться в свои дома. Власти держат на особом контроле здания, которые были затоплены. После паводка в Ирбите практически во все дома уже вернули электричество, сообщает КП «Екатеринбург». Автобус с пассажирами попал в воскресенье в аварию в районе поселка Лосины. В момент ДТП в салоне были 20 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших в результате этого столкновения нет. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал красный автомобиль, который внезапно решил обогнать другие машины и выехал на встречную. ГАИ на время разбирательства ограничило движение на Рижевской трассе. 2/3 претендентов на высокую зарплату готовы пройти полиграф. На тестирование с помощью детектора лжи согласятся те, чья зарплата составляет от 150 тысяч в месяц. Среди кандидатов с доходом от 100 тысяч рублей пройти проверку готовы только 60%. Каждый пятый соискатель выступает категорически против подобных проверок, сказано в исследовании платформы «Суперджоб». Сицилия после выхода «Одиссеи» Кристофера Нолана может заработать более 280 миллионов долларов на интересе туристов. Итальянская газета «La Repubblica» напомнила, что для съемок режиссер выбрал остров Фавиньяно в Средиземном море. Замок Санта-Катерина 15 века в картине представлен как дом «Одиссея» на Итаке. В регионе ждут наплыва киноманов, как после одного из сезонов «Белого лотоса». Некоторые туристические компании уже предлагают программы по местам из фильма и обещают познакомить с маршрутом царя Итаки, только без античных чудовищ, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 79,46, евро 91,19.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Златопечка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте «златопечка.ру».
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио Си. Дожди и грозы в таком музыкальном исполнении как раз для сегодняшней погоды. С вами Андрей Королев. Хорошего нам понедельника. Сегодня 3 августа. К середине недели дожди от нас уйдут. К нам вернется сухая погода. 9:11 в Екатеринбурге. Минут через 5 на радио Си гороскоп. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Си. Разыграем пару билетов на концерт «Три дивы, три курочки» для лиц старше 6 лет. А вопрос сегодня вот такой. В гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. О чем же мы сегодня говорим? Телефон радио Си 235-103.7. Что там можно в гостях такого поизучать? В гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. О чем речь, как вы думаете? Телефон радио Си 235-103.7. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: 228 92 21.
1: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
2: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
9: Ну вы сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
11: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на Якаде от реки Есеть до реки Решетка. На Космонавтов от фронтовых бригад до Челюскинцев. На Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. На Губакинской и проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. Ну а самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Репина в центр и 8 марта к Ботанике.
13: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:16. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. В гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. О чем говорим сегодня? 235-137, телефон Радио Си.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я 100 раз дозвонилась до вас.
0: Очень хорошо.
1: Я думаю, что это туалетная комната.
0: А что там изучают?
1: Унитаз.
0: И что понимают? Какие выводы делают?
1: Насколько чистоплотная хозяйка.
0: Понятно. А если гостей много?
1: Ну, если их много, каждый же все равно приходит. Вы имеете в виду, что прям большое количество людей, гостей, именно смотрят на что-то?
0: Пришли в гости, вот что-то рассматриваем, изучаем и делаем вывод о хозяевах.
1: Ну, все равно, наверное, это... Ну, кухня как вариант.
0: Кухня, ну, изучение кухни окей, изучение унитаза. Ну, пусть будет, ладно. Пока мимо.
1: Мимо, понятно, ладно, спасибо.
0: Спасибо, еще звоните. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете вы?
2: Ну, вот мне кажется, что дело в пыли. Лично я сама, когда жду гостей, для меня главное, чтобы у меня было все чистенько.
0: Чтобы не было...
2: Когда прихожу в гости...
0: Не пылинки.
2: Да, если вдруг... В доме не пылинки, я, конечно, очень восторгаюсь такими хозяевами.
0: А представляете, кого-то может насторожить, что все идеально чисто. Ну, хорошо.
2: Ну, может быть, но это те, кто любит очень сериалы про преступления, наверное.
0: Наверное, хорошо. Пусть будет как вариант не пылинки. Ладно, но пока мимо. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, редкая неделя, когда мысли будут полностью соответствовать чувствам. Вы сможете очень много изменить, если только захотите. Деньги у вас будут. Тельцы. Неделя пересмотра долгосрочных планов. Придется корректировать договоренности и урезать бюджеты. Будьте терпеливы и внимательны. Близнецы. Эмоции могут затуманить разум. Не доверяйте первому порыву. Возможен серьезный разговор с важным для вас человеком. Раки. Время стремительных перемен. События ускорятся настолько, что придется буквально летать. Возможно, бытовые неурядицы, но это будет неважно. Львы. Неделя заботы о себе и восстановления здоровья. Не оглядывайтесь на других. Ваш ориентир – это ваши ощущения. Думайте только о себе. Девы. Неделя неопределенности во внешнем мире. Займитесь делами дома и семьи. Это создаст необходимый якорь. Действуйте спокойно и целенаправленно. Весы. Вы можете узнать нечто важное или познакомиться с очень интересными людьми. Возможно, небольшие бытовые происшествия и неурядицы с транспортом. Скорпионы. Время безопасного решения проблем, хотя, возможно, результат будет меньше ожидаемого. Закрывайте старые дела и долги. Стрельцы. Вы обнаружите некую скрываемую от вас информацию. Может случиться временный эмоциональный провал. Это неделя осознания ошибок. Козероги. Перед каждым важным решением стоит сделать паузу. Создавшееся положение потребует переосмысления целей и задач на ближайшее будущее. Водолеи. Время неожиданных перемен. Не стоит сопротивляться тому, что происходит, но пока не показывайте никому свои козыри. Рыбы. Отличная неделя для отпуска. Не гонитесь за личными достижениями. Абсолютно все успеется в свое время.
3: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: Сколько раз нужно отжаться под водой, чтобы попасть в книгу рекордов? Об этом через пару минут на Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 9:24 продолжаем разгадывать невероятный вопрос. В гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. Что же мы изучаем? Побывали уже в туалетной комнате, на кухне, но пока не угадали. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете вы?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: А мы думаем с женой, что это фотографии.
0: Изучают фотографии и делают выводы. Ну,
1: да.
0: По фотографиям сделать выводы несложно какие-то. А то, о чем говорим, нужно как-то еще постараться сделать выводы.
1: Постараться сделать выводы. Угу. Все понятно.
0: Еще звоните. 235-103.7, телефон Радио Си. Вот фотографии, кстати, наверняка встречаются даже чуточку чаще сейчас, чем то, о чем мы говорим. 235-103.7, звоните. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
0: Последние несколько недель, где не отжимайся, как будто бы отжимаешься под водой. Радио Си с вами. Хорошего вам понедельника.
2: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в летний театр. 11, 12 и 13 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в искренних чувствах. 20 августа «Симфония в парке». Билеты на люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
10: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.32 продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. В гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. О чем мы говорим сегодня? Что изучают? 235-103-7, телефон Радио Си. Побывали в туалетной комнате, на кухне, оценили чистоту, пыль и даже оценили фотографии, которые могут присутствовать дома. Но пока что не угадали. 235-103-7, телефон Радио Си. Что у вас?
1: Раковина.
0: Раковина? Ну,
1: изучают раковину.
0: Прям изучают.
1: Ну, насколько я помню, мама говорила, что если раковина чистая, то хозяйка.
0: Хорошо, нет, не раковина. Пока мимо.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам. Радио Си, алло.
2: Я думаю, может быть, магнитики на холодильнике.
0: Магнитики?
2: Люди где-то путешествовали.
0: Вот это интересно. Да. Ну, это про путешествия можно сказать, да, что где-то люди побывали.
2: Да.
0: А нам нужно вот в целом как-то вывод о хозяевах сделать.
2: Ну, наверное, тогда прихожая.
0: Прихожая мимо.
2: Как первое лицо мимо.
0: Угу.
2: Ну, ладно.
0: Еще не звоните, думать. Спасибо. Изучая это, можно сделать вывод о мировоззрении хозяев. Радио Си, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, что скажете?
3: А может быть, это дизайн квартиры или дома?
0: А это как можно изучать?
3: Ну, как зрительно.
0: Ну, то есть вы пришли такие,
3: или
0: так...
3: Или картины,
0: ну,
3: например.
0: Это вот, картины. Например, такой модерн у вас, да? Дизайн стиля модерн. Ну, или скандинавский,
3: ну,
0: стиль.
3: Ну да.
0: Угу. И картины вот висят. Ну, это хорошо, конечно. Видите, чтобы изучать ремонт или там дизайн,
3: да,
0: нужно,
3: ага,
0: иметь какую-то насмотренность. Вот в том, о чем мы говорим, примерно то же самое. Нужно иметь что-то, какой-то опыт свой собственный, чтобы изучать, ага, это и сделать вывод о мировоззрении, например, хозяев. Давайте, ага, еще думать.
3: Ага.
0: Ничего-ничего, разгадаем невероятный вопрос сегодня. Уже подбираемся к правильному ответу. Вывод делают обычно, изучая это, об интеллекте, о мировоззрении. И, кстати, в наши дни это не у всех легко найти дома. Вот такие подсказки. Я думаю, что мы уже совсем близко к правильному ответу. 235-103-7, звоните. А сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
4: Здравствуйте. Зарубежная пресса продолжает обсуждать возможную отставку главы ФИФА Джанни Инфантино. По данным Guardian, руководители европейских футбольных федераций начали поиски кандидата на пост президента организации. Выборы должны состояться в следующем году. Планы по замене Инфантино поддерживает руководство УЕФА. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» 3-0. Победа в матче четвертого тура первой лиги переместила «Урал» на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет в Екатеринбурге. На поле «Екатеринбург-арены» команда 8 августа принимает соперников из Уфы. В Арктике из-за таяния мерзлоты ученые смогли получить кости древних китов и оленей. Все находки экспедиция «Арктический плавучий университет» обнаружила на земле Франца Иосифа. 12 образцов отобраны для радиоизотопного датирования и выделения древней ДНК, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ученых. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19, сегодня днем облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23. В Новоуральске и в Первоуральске тоже плюс 21-23, в Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле плюс 19-21.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

0: Радио «Си» с вами. На часах 9:39 в центре города плюс 19. Сегодня 3 августа отмечается Всемирный день арбуза. Вот об арбузах и поговорим минут через 5 на Радио «Си».
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
5: Додо.
4: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
5: Додо.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
0: На Радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, пробка на космонавтов от Артинской до Челюскинцев, на Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской, самые большие пробки на ИКАДе от реки Есей до реки Решетка, ну а самые загруженные магистрали Репина в центр, космонавтов в центр и Токарей в направлении Кирова.
8: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
9: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах без 15:10. И мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. В гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. Что же мы изучаем? 235-103-7, телефон Радио Си. Что изучаем? Рассказывайте.
1: А это книги.
0: Книги, а поточнее.
1: Художественная литература, научная. Просто какие сам... названия, произведения и авторы?
0: Конечно, сам факт наличия книг еще ни о чем не говорит. А вот если мы поизучаем названия авторов книг на книжной полке, можно сделать какой-то вывод. Да, разгадали?
1: Да,
0: невероятный вопрос. Спасибо. Поздравляю вас. Как вас зовут?
1: Меня зовут Сергей Козлов.
0: Сергей, а у вас сколько книг дома?
1: Так.
0: Ну, не надо конкретную цифру называть, примерно хотя бы.
1: Ну, 50.
0: Штук 50. А про что обычно?
1: Ну, в основном о личном развитии.
0: Круто.
1: История успеха.
0: А художественное есть что-нибудь?
1: Да, есть. Булгаков, 12 стульев.
0: А в гости к вам кто-нибудь приходит?
1: Ну, редко, но бывает.
0: Бывает. Смотрит на книги или в основном вы Нет. больше интересны?
1: Вообще никто не обращает внимания.
0: Да, серьезно, жалко. Зато мы сегодня с вами разгадали невероятный вопрос. Это очень здорово. Вы за правильный ответ получаете пару билетов на концерт «Три дивы, три курочки». Я вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: И еще немного информации на правах рекламы. Три блистательных вокалистки, три звезды российского джаза на одной сцене. Мариам Мирабова, Этери Мариашвили и Екатерина Балыкбаева. Вы услышите джаз по-новому, от классики до смелых импровизаций и почувствуете энергию живого выступления с юмором и душевными историями от артисток. Встречаемся 21 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
1: А я Сергей Козлов из Академического, разгадал вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане, но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
5: Знает каждый карапуз.
6: Реклама.
7: Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
7: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Радио Си. Girl.

Радио «Си» с вами на часах 9:57 в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня, как мы знаем, отмечается День арбуза, и почему бы про него еще раз не рассказать в новостях на Радио «Си» через 3 минуты. А сейчас музыка, понятная, без слов, на 103,7 FM.

0: радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19. На радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Здравствуйте. Дунай в перспективе 3 лет станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Заявление сделал сербский президент Александр Вучич. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов еще сохраняется, однако пора уменьшать их осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать, пишет «Коммерсант». Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры оказались подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос сразу в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще больше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Коляда-театр в Екатеринбурге открыл свой первый сезон без бессменного руководителя, режиссера и драматурга Николая Коляды. В соцсетях театра коллектив сообщил, что официально театру 23 года, однако даты создания артисты считают 2001. В течение 2 лет не была официально оформлена труппа, а также не существовало площадки театра. В честь 25-летия Коляда-театра зрители в выходные смогли после спектакля забрать на память костюмы и реквизит, который в театре накопился за годы существования, пишет агентство ЯН. Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. К предстоящему учебному году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая следующего года у школьников должно накопиться не больше 1350 часов внеурочной деятельности, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, старшеклассникам на внеурочку отводят уже только 680 часов. 3 августа можно отметить Международный день арбуза. Родиной этой необычной ягоды является Южная Африка, пустыня Калахари. Природные дикие арбузы совсем не похожи на привычные. Они маленькие, жесткие и с горьковатым вкусом. Современный сладкий и сочный арбуз – это все-таки результат многовековой селекции. Гигантская ягода на 90% состоит из воды, а полезная аминокислота, цитрулин, в организме способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: насколько удобно управлять настройками автомобиля на ходу в классическом и современном стиле на радио Си «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала «Ви Пилагаре». Они сравнили 11 современных автомобилей с «Вольво V70» выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом «Вольво» с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.
0: Самое главное, пока не меняется прокладка между рулем и сиденьем. С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 3 августа, в центре города плюс 20. Сегодня днем в прогнозе весь день дождь и плюс 21-23. В такую сырую погоду самое время кофе, чай, лучше, конечно, кофе, тем более, что минут через 10 на Радио ИСИ расскажем, где нашли, определили самый вкусный не только зерновой, но и растворимый кофе.
4: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
5: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
8: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: подарки, твое греческое настроение.
1: В Магнитоэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
0: Радио Си.
3: На Радио Си продолжается вкусная игра, где вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем мы по будням. После 8 утра наше кулинарное задание. Дозванивайтесь, отвечайте первым и получайте вкусные призы. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу. Цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: Радио Си с вами на часах 10:19 в центре города плюс 20, днем до плюс 23. Немного, но этого достаточно. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и самый вкусный кофе.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров 2 бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только 2 бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
0: Лучше маленькая чашка горячего напитка в руках, чем какой-то лучший кофе где-то далеко-далеко от нас. Радио Си с вами. Хорошего вам понедельника.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Интересно про английский.
5: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Некоторые английские слова образуются интересным путем. Например,
6: hungry.
3: Это слово сочетает в себе голодный,
6: hungry,
3: и сердитый,
6: angry.
3: То есть чувство раздражения в результате голода. Слово
6: hungry
3: было добавлено в Оксфордский словарь английского языка в январе 2018 года.
2: Реклама.
7: Ну, сын, чем порадуешь?
8: 2 по-английскому.
7: Опять?
8: Она объясняет непонятно.
7: Угу, по-английски.
8: Ну, пап!
9: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
10: 103.7 FM. Радио «Си».

0: на радио СИ Тедди Свимс, мистер Ноу Ит Олл. 10:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20, днем до плюс 23. На радио СИ Новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили».
1: Здравствуйте. Инфраструктуру Wildberries снова атаковали беспилотники. По данным властей Владимирской области, в Собинском округе региона на складском комплексе есть разрушение и возник пожар. Представители маркетплейса сообщили, что сотрудники атакованного терминала заранее эвакуированы. Аэропорт Кольцово продолжает восстанавливать расписание после закрытия в воскресенье. Накануне из-за режима беспилотной опасности Екатеринбург не принимал и не отправлял самолеты в течение 6 часов. В среднем задержки рейсов составляют от часа до 2 или 3. Кроме Кольцова, вчера ограничения на полеты вводили Казань, Нижний Новгород, аэропорты Москвы и Юга России. Четырехдневная рабочая неделя возможна только на тех предприятиях, где от этого получат экономический эффект. Российские профсоюзы напомнили, что сокращать рабочее время можно только если сотрудник при этом не теряет в зарплате. Такой вариант в стране могут позволить себе только некоторые производства, пишет газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 21,23. В Каменске-Уральском тоже плюс 21,23. В Полевском плюс 20,22. В Асбесте плюс 19,21.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами на часах 10:39 в центре города плюс 21 градус. Сегодня понедельник, 3 августа, и сегодня есть повод рассказать, как появился хит группы Tears for Fears «Shout». Какой у этой песни был подтекст, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.

0: Сливки – твое греческое настроение.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио 7.

0: Радио «Си», золотые хиты. В Эхтемурге без 15.11, в центре города плюс 21 сегодня до плюс 23. Впереди The Weeknd, Dancing in the Flames, а прямо сейчас на Радио «Си» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа 1985 года песня «Протест Шаут» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

на радио ИСИ Anastasia «Sick and Tired». Песня практически про нас с вами, потому что многие уже сыты по горло нашими дождями. Про очередную лужу в Екатеринбурге, где тонут машины, в новостях на радио ИСИ через 3 минуты, и еще узнаем про сборы «Одиссеи» и «Нового Человека-паука». После новостей Робби Уильямс «Road to Mandalay», а сейчас на радио ИСИ музыка, понятная без

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Вести новости» и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Wildberries уточнила информацию об атаке на склад маркетплейса во Владимирской области. Пострадал один мужчина. По данным властей региона, раненого отправили в больницу. Мужчина получил травму головы, повреждения не тяжелые. В компании РВБ ранее подтвердили, что атаке подвергся склад маркетплейса Wildberries. Из-за удара беспилотника начался пожар. Сотрудники были эвакуированы. Еще один мост в Екатеринбурге оказался подтоплен из-за дождей. Машины глохнут в луже на Селькоровской в районе выезда с Елизавета на Полевской тракт. По словам очевидцев, на дорогу вышла вода из Патрушихи, притока и сети. На онлайн-картах в сообщениях водители пишут, что в этой луже в понедельник заглох даже автобус. В воскресенье серьезное подтопление произошло в районе выезда из микрорайона Компрессорный. Лужу преодолевали только большие автобусы Гортранса. К вечеру на ликвидацию подтопления на кольце улицы Трактовой отправили коммунальщиков. Автобус с пассажирами попал в воскресенье в аварию в районе поселка Лосины. В момент ДТП в салоне были 20 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших в результате этого столкновения нет. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал красный автомобиль, который внезапно решил обогнать к другие машины и выехал на встречную. ГАИ на время разбирательства ограничило движение на Рижевской трассе. Рекордные сборы американским кинотеатрам принесли в выходные две премьеры. Это «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». За первый уикенд, четвертый по счету фильм о Питере Паркере, заработал 875 миллионов долларов по всему миру. Также кинотеатры продолжают прокат «Одиссеи» Кристофера Нолана. Картина вышла в прокат 17 июля, а новый фильм про Человека-паука – 31 июля. В России показы фильма Кристофера Нолана стартовали 30 июля. А вот выход «Человека-паука. Новый день» отложили до 20 августа, чтобы поддержать российскую картину «Последний богатырь. Колобок». Москвич из-за дружественных советов оказался в реанимации. Знакомые посоветовали мужчине есть мухоморы для роста мышц и поднятия настроения. Приняв добавку, пострадавший потерял сознание прямо на утренней пробежке. В ней из Склифосовского газете «Ру» рассказали, что среди пациентов есть также и пострадавшая женщина. Она ела мухоморы в надежде улучшить память. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит». Строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: На радио «Вести» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си Шон Мендес и Камила Кабелло, и песня с очень летним настроением «Сеньорита». Летнее настроение к нам периодически заглядывает. Даже вот сейчас пробивается сквозь тучи над Екатеринбургом солнце. Плюс 22 градуса в центре города сегодня днем, до плюс 23 и местами дожди. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем замечательный хит «I Love You, Baby». И через минуту группа «Кино», можно сказать, о неизбежном, но пока что еще далеком. Кончится лето на радио Си.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский. Тагильский кирпичный завод.
6: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: На радио есть группа «Секрет» с песней, можно сказать, из недавнего творчества, песня всего-то 2 годика. Это «Питер, детка». Последние несколько недель у нас такие дожди, что невольно вспоминается Питер, хотя там уже совсем все по-другому. 11:30 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Впереди у нас кое-что из новенького. Песня One Republic «Need Your Love». А прямо сейчас на радио есть новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Крупный бизнес столкнулся с налоговыми доначислениями из-за совмещения инвестиционных льгот. Об этом заявил «Ведомостям» глава РСПП Александр Шохин. Речь о ситуациях, когда компания применяла несколько преференций. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей, для ряда компаний объем доначислений и штрафов сопоставим с годовой выручкой. В Свердловской области за лето в лагерях отдохнут не менее 470 тысяч детей и подростков. Как напомнили в департаменте информполитики, в рамках программы «Уральские каникулы» в этом году капремонт прошел в 17 лагерях и сейчас завершается в 7. До конца года планируется завершить ремонт на 25 объектах, пишет «Коммерсант Урал». Под дном Байкала произошло землетрясение магнитудой более 3 баллов. По данным МЧС, интенсивность подземных толчков в эпицентре была еще выше, однако ощутимость в Иркутске ученые оценивают только в 2 балла. Разрушений и пострадавших нет. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга пока плюс 22 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, местами дожди, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Это Риана на Радио Си. 11.44 в Екатеринбурге. Впереди золотая коллекция. Радио Си, тройка песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске у нас Сил, Живаго и уже скоро Bengals, Eternal Flame откроют золотую коллекцию Радио Си.
1: Золотая коллекция Радио

радио Си, Сил и Cement Man's World в золотой коллекции часа. 11:56 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, встречаемся мы с вами завтра. Сегодня с 12 на радио Си, с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си — ПАО «Уральский завод Эмма», мебельный центр Эмма.

0: В Екатеринбурге полдень, это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Александра Короткова, спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
1: Здравствуйте. Убийство в Таиланде двоих россиян ударило по туристическому имиджу королевства, заявили в МИД Таиланда. Власти страны после резонансного происшествия говорят об усилении безопасности отдыхающих. Глава правительства Таиланда и министр иностранных дел ранее выразили официальные соболезнования российскому послу в Таиланде Евгению Томихину. В прошлые выходные в Паттайе пропали 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Подозреваемые в убийстве россиян рассказали полиции, что хотели украсть у своих жертв мотоцикл. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уральского гидрометцентра, циклон, принесший рекордные осадки, смещается с территории региона в Казахстан. В среду и четверг небольшие дожди возможны только на севере Свердловской области. При этом затяжных осадков до конца недели не будет, обещают синоптики. К утру 3 августа на 7 метеостанциях на западе Среднего Урала уже выпала месячная норма дождей. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым и Краснотурьинск, а также Висим, Липовская и Ревда. В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона. Об этом пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге, составленном РИА Новостями. В Челябинской области, которая уступила только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На пятом месте Ханты-Мансийский автономный округ. На границе России и Эстонии в Ивангороде с выходных копятся очереди из желающих попасть в Россию. Причиной ситуации в северо-западном таможенном управлении назвали усиление контроля эстонской стороной на КПП в Нарве. Образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из нее. Скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне. РБК цитирует сообщение представителей российской таможни. В России ждут снижения цен на арбузы в этом году. Поставщики, в первую очередь иностранные, открыли сезон раньше обычного. Половину арбузов в Россию сейчас доставляют из Казахстана. В августе должны присоединиться Астрахань, Волгоградская область, Дагестан и Ставрополье. В июне средняя стоимость килограмма арбуза составляла 70 рублей. В августе эта сумма должна сократиться вдвое, до 30 рублей за килограмм, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 79,46 и евро 91,19.
2: Реклама.
3: Давай заедем в Златопечка.
2: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
2: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается весь дачный стол.
2: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И расскажу о погоде. Во вторник будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 16-18. Днем завтра до плюс 26.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM. В Екатеринбурге 10 минут первого. Новая рабочая неделя обещает быть менее дождливой, теплой и, конечно же, полной любимых песен. Прямо по курсу Стас Пьеха, город детства. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
2: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
3: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
6: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
7: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
8: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
0: Радио «Си».

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12:16, уже скоро услышим роскошный голос Милен Фармер. А прямо сейчас Анна Романова, спонсор «Горячей десятки» ОДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-10-10.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В 19 веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В 19 же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Продолжите фразу. «Три десятки – это…»
5: «Такси. Я на работу езжу».
6: «Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли».
7: «Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно».
4: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ОДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Радио Си. Екатеринбург 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. 12:30 на часах. Сейчас новости. Познакомить с ними Александра Короткова, спонсор выпуска ООК «Баден Групп», «Баден Фэмили».
1: Здравствуйте. При атаке беспилотника на склад Wildberries во Владимирской области пострадали 3 человека. Один из них – сотрудник логистического объекта. Он доставлен в больницу. Двум другим пострадавшим госпитализация не потребовалась, пишет «Коммерсант» со ссылкой на владимирские власти. День города 1 августа стал самым малопосещаемым за последние 10 лет в Екатеринбурге. Официальные данные администрация пока не озвучила. Как пишет портал 66.ru со ссылкой на телеграм-канал «Екатеринбург Главное», на праздничных площадках в минувшую субботу отметились около 100 тысяч человек. В МВД рассказали о том, какие данные россиянам не стоит публиковать в соцсетях. Это информация о месте учебы или работы, а также сведения о семье и близких. Правоохранители советуют не отвечать на вопросы личного характера, если их в сети задают незнакомцы, и ограничивать доступ к своему профилю. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Во вторник будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 16-18. Днем завтра до плюс 26.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Уильям Шекспир, английский поэт, драматург и актер, ввел в английский язык тысячи слов и фраз. Например, столь привычное нам слово «менеджер», как неудивительно, придумал Шекспир. Впервые это слово появилось в комедии «Сон в летнюю ночь».
0: Реклама.
4: Ну, сын, чем порадуешь?
5: Двойка по-английскому.
4: Опять?
5: Она объясняет непонятно.
4: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800
1: 800. Екатеринбург, 103,7 FM. Радио «Си».

0: Меньше слов, больше музыки. Это Радио Си. И впереди песни, которым легко подпевать. Это золотая коллекция Радио Си. Мика, Бритни Спирс и через 2 минуты Рик Эсли.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.

0: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
1: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
3: Золотая коллекция Радио Си.
4: Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
5: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
6: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
5: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца августа этого года.

Через 2 минуты час в Екатеринбурге. В начале 2 нас ждет музыкальный букет эмоций. Это 5 песен о любви. А сейчас музыка, понятная без слов. Радио Си 103.7 FM.

0: 13.00 в Екатеринбурге. Это Радио 7. Сейчас новости с Александрой Коротковой. Спонсор выпуска ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Введение ограничений подтвердили в Мегафоне, в Импелкоме и Т2 Мобайл. Аналитики заявляют, что действия операторов большой четверки означают для рынка конец дешевого телеспама. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Улицу Бесердскую на Елизавете перекрыли в районе выезда на Селькоровскую. Дорогу здесь затопила река Патрушиха. С утра водители сообщали, что проехать под мостом из-за поднявшейся воды невозможно. Официальных сообщений о перекрытии движения от мэрии или госавтоинспекции пока не было. Однако водители обмениваются оперативной информацией в комментариях на онлайн-картах. Ситуация под еще одним подтопленным мостом в районе Компрессорного постепенно нормализуется. По информации водителей, лужу под мостом откачивают коммунальщики. Аэропорт Кольцово тем временем продолжает восстанавливать расписание после закрытия в воскресенье. Накануне из-за режима беспилотной опасности Екатеринбург не принимал и не отправлял самолеты почти 6 часов. В среднем задержки рейсов составляют от часа до 2 или 3. Кроме Кольцова, вчера ограничения на полеты вводили в Казани, Нижнем Новгороде, аэропортах Москвы, а также на юге России. Четырехдневная рабочая неделя возможна только на тех предприятиях в России, где от этого будет экономический эффект. Российские профсоюзы напомнили, что сокращать рабочую неделю можно только при условии, что сотрудники при этом не потеряют в размере зарплаты. Такой вариант в России могут себе позволить только единичные производства, пишет «Газета.ру». Тем временем 64% россиян готовы сменить профессию из-за искусственного интеллекта. 11% из этого количества уверены, что пойдут на переобучение, и больше 50% только допускают подобный сценарий. В это же время большинство сотрудников пока не считают автоматизацию и искусственный интеллект непосредственной угрозой своей работе. Самым популярным запасным вариантом на случай смены деятельности называют профессию повара или кондитера. Ее готов освоить каждый четвертый. Также в списке мастера маникюра, парикмахеры и другие специалисты индустрии красоты. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nosh.com.rf.
0: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем завтра плюс 24-26.
5: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
6: На Радио Си 5.

0: России меньше слов, больше музыки. 13.23, прямо по курсу у нас мега-хит 90-го года. Close to you. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: 13.32. Это Радио 7. Сейчас новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Иран не ведет переговоры с США напрямую. Вопросы обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе обсуждаются с Оманом. Об этом сообщило со ссылкой на МИД Ирана агентство ТАСНИ. Дипломаты добавили, что переговоры двусторонние, однако другие государства тоже могут вносить свой вклад в стабилизацию ситуации. Очередной этап опрессовок стартует сегодня в Екатеринбурге. Испытания будут ночными и продлятся с 3 по 7 августа. Отключать горячую воду в этот период ЕТК не планирует. Опрессовывать теплосети будут с 23.00 до 6 утра. Ущерб от лесных пожаров и сильной жары в Европе в этом сезоне превысил 3 миллиарда евро. Сильнее всего от огня в июне и июле пострадали Франция, Португалия, Испания, а также Греция и Румыния. В этих странах выгорело почти 500 000 гектаров земли. Александра Короткова, Радио 7.
0: И расскажу о погоде. Во вторник будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 16-18. Днем завтра до плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: 13.44. Вы слушаете Радио Си. Дальше тройка золотых хитов. Nevenraum, Scorpions и Kim Wilde. А сейчас про вкусную игру.
1: Реклама.
0: Радио Си и Яндекс.Еда желают всем ярких и вкусных впечатлений и подкрепляют пожелания интересной игрой. На этой неделе по будням после 8 утра мы зашифровываем различные блюда. По названным ингредиентам вам нужно догадаться, какое блюдо мы загадали, дозвониться первым и ответить верно. И тогда вы выиграете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама.
2: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успею.

0: велосипедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые

0: сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
1: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Радио 7, золотые хиты. Пару билетов на футбол мы разыграем уже в начале следующего часа, так что не пропустите. А в конце этого музыка, понятная без слов. Радио 7, 103.7 FM.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Автономная канализация Урал. Не требует регулярной откачки осенизатором. Без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: На всю продукцию СК Урал действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: 2 часа дня в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Дунай в перспективе 3 лет станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Заявление сделал сербский президент Александр Вучич. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов еще сохраняется, однако пора уменьшать их осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать, пишет «Коммерсант». Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры оказались подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос сразу в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще больше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Коляда-театр в Екатеринбурге открыл свой первый сезон без бессменного руководителя, режиссера и драматурга Николая Коляды. В соцсетях театра коллектив сообщил, что официально театру 23 года, однако датой создания артисты считают 2001. В течение 2 лет не была официально оформлена труппа, а также не существовало площадки театра. В честь 25-летия Коляда-театра зрители в выходные смогли после спектакля забрать на память костюмы и реквизит, который в театре накопился за годы существования, пишет агентство «ЯН». Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. К предстоящему учебному году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая следующего года у школьников должно накопиться не больше 1350 часов внеурочной деятельности, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, старшеклассникам на внеурочку отводят уже только 680 часов. 3 августа можно отметить Международный день арбуза. Родиной этой необычной ягоды является Южная Африка, пустыня Калахари. Природные дикие арбузы совсем не похожи на привычные. Они маленькие, жесткие и с горьковатым вкусом. Современный сладкий и сочный арбуз – это все-таки результат многовековой селекции. Гигантская ягода на 90% состоит из воды, а полезная аминокислота, цитрулин, в организме способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит» – красота под вашими ногами.
0: И о погоде. Спонсор ООН – наш медицинский центр «Парацельс». Завтра облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем завтра до плюс 26.
2: Реклама. Беспокоят отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Футбольный сезон набирает обороты, а Радио Си с удовольствием продолжает отправлять болельщиков на стадион. Когда, если не летом? На очереди у нас новый домашний матч Урала с футбольным клубом Уфа без возрастных ограничений. И прямо сейчас вы можете выиграть пару билетов на этот матч. Набирайте номер 235-103-7, дозванивайтесь первым и выигрывайте. Игра пройдет в ближайшую субботу, 8 августа в 19:00 на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. Итак, наш номер 235-103-7.
1: Реклама.
2: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успею.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Одрил Групп. Огонь 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Футбольный сезон продолжается, и мы отправляем болельщиков на футбол. Сегодня первым счастливчиком стал Георгий. Георгий, здравствуйте. Вы ответственный болельщик?
1: Здравствуйте. Ответственный. Ходим.
0: Что с собой обычно на стадион берете?
1: Шарфик обязательно.
0: Еще?
1: Еще. Хорошее настроение. Все, больше ничего.
0: Пообещайте, что вы сделаете все для победы наших. Пообещайте.
1: Ну, я от себя-то пообещаю, лишь бы они постарались.
0: Они будут стараться.
1: Я от себя сделал.
0: Они мне пообещали, что они будут стараться, а теперь вы, да, Георгий.
1: Ага, я тоже буду стараться. Урал, вперед, твоей победы город ждет.
0: Итак, в ближайшую субботу, 8 августа в 19:00 на Екатеринбург-арене матч «Урал-Уфа». Без возрастных ограничений. Напомню, что паспорт болельщика не нужен. А завтра, кстати, мы снова разыграем билеты на эту игру, так что готовьтесь. Радио Си, 103.7 FM.

0: новая песня группы «Градусы» на ресницах. В Екатеринбурге 2 часа и 30 минут. Сейчас выпуск новостей. С нами Александра Короткова. Спонсор ООК «Баден Групп» «Баден Фэмили».
1: Здравствуйте. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо. О первом испытательном полете сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. МС-21 с аэродрома Иркутского авиазавода поднимали в воздух летчики-испытатели. Полет продолжался 1 час и 23 минуты на высотах до 6000 метров. В Свердловской области на этой неделе отключат радио и телевидение. Ремонтные работы на передающем оборудовании запланированы 4 и 5 августа. Завтра в отдельных районах телерадиосигнала не будет с 9 утра до 3 часов дня. В среду отключения запланированы с 9 до 14.00. Банк России выпустит памятные серебряные монеты с животными Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант напоминает, что серию «Красная книга» выпускают с 92 года, и сейчас она включает 82 монеты. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем завтра плюс 24-26.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Продуктивно трудимся под любимые песни. Это Радио Си. В Екатеринбурге 2 часа и 44 минуты. Великолепнейшие мужские голоса ждут нас в грядущей золотой коллекции. Маранди, Элтон Джон и Модерн Токен. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
5: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор о «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
12: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
13: Мебельная фабрика.

0: 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
1: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
2: Акция действует до конца августа этого года.

Без двух минут три в Екатеринбурге. Следующий час откроет громкий хит «Three Doors Down», «Here Without You». А в конце этого музыка, понятная без слов, оркестр «Поле моря». Спонсор инструментальной музыки ПАО «Уральский завод Эма», мебельный центр «Эма».

0: Екатеринбурге 15.01. Это Радио 7. Сейчас новости. Спонсор выпуска ИП Титова. Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
1: Здравствуйте. Стартовал прием заявок на онлайн-голосование на сентябрьских выборах. Направить заявление на портале госуслуг можно, начиная с понедельника и до 14 сентября включительно. В сентябре дистанционное электронное голосование будет доступно в 33 регионах страны. Интерфакс пишет, что заявление действует сразу для всех уровней выборов, в которых избиратель сможет принять участие в единый день голосования. В Минцифры также добавили, что ресурсы ДЭГ внесены в так называемый белый список и будут доступны для избирателей даже при условии ограничений мобильной связи или интернета по требованиям безопасности. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уральского гидрометцентра, циклон, принесший рекордные осадки, смещается с территории регионов Казахстан. В среду и четверг небольшие дожди возможны только на севере Свердловской области. При этом затяжных осадков до конца недели не будет, обещают синоптики. К утру 3 августа на 7 метеостанциях на западе Среднего Урала уже выпала месячная норма дождей. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым и Краснотурьинск, а также Висим, Липовская и Ревда. В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона. Об этом пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге, составленном РИА Новостями. В Челябинской области, которая уступила только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На пятом месте Ханты-Мансийский автономный округ. В Роспотребнадзоре в день арбуза напомнили, как правильно и безопасно выбирать этот продукт. Покупать арбузы нужно в официальных точках продажи и целиком, не делая надрезов. Спелый арбуз должен быть целым, чистым, с матовой коркой, но при этом с желтым земляным пятном. Если постучать по арбузу, то звук должен быть гулким. После того, как арбуз разрезан, хранить его в холодильнике можно не дольше 3 или 4 дней. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица внезапно спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из игроков. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, футболист был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, осталось непонятным, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
3: Когда никто никуда не спешит, и все наконец собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
3: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Злата Печка». Вкус, который собирает вместе.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И расскажу о погоде. Во вторник будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 16-18. Днем завтра до плюс 26.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 12 минут 4 в Екатеринбурге и яркое голубое небо. Ну, по крайней мере, в центре Екатеринбурга. Меня зовут Катя Григорьева. Я вас приветствую. Желаю прекрасного рабочего дня. Конечно же, под любимые песни Элис Мёртон, No Roots дальше и Наутилус Помпилиус, Тутанхамон. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: 21.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио «Си».

0: 15.22. Вы слушаете Радио Си. У нас изумительные музыкальные планы. Полина Гагарина, нет. И Лайнел Ричи, hello. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
2: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
3: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Караоке – твое греческое настроение.
1: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа – культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа – легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угарин, 125-770-007-08-03.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим. 15.32, сейчас выпуск новостей Александра Короткова.
1: Здравствуйте. При атаке беспилотника на склад Wildberries во Владимирской области пострадали 3 человека. Один из них – сотрудник логистического объекта, он доставлен в больницу. Двум другим пострадавшим госпитализация не потребовалась, пишет Коммерсант со ссылкой на владимирские власти. День города 1 августа стал самым малопосещаемым за последние 10 лет в Екатеринбурге. Официальные данные администрация пока не озвучила. Как пишет портал 66.ru со ссылкой на телеграм-канал «Екатеринбург Главное», на праздничных площадках в минувшую субботу отметились около 100 тысяч человек. В МВД рассказали о том, какие данные россиянам не стоит публиковать в соцсетях. Это информация о месте учебы или работы, а также сведения о семье и близких. Правоохранители советуют не отвечать на вопросы личного характера, если их в сети задают незнакомцы, и ограничивать доступ к своему профилю. Александра Короткова, Радио 7.
0: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем завтра плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Самое длинное слово английского языка состоит из 45 букв.
4: Pneumon ultramicroscopic silica volcanokiniosis.
3: Относится это к заболеванию легких, вызванному вдыханием мелкодисперсной пыли кремнезиома. Второе, самое длинное слово в словаре английского языка
4: – Hippopotamostris asclepiadaliaphobia.
3: Что, по иронии судьбы, означает «боязнь длинных слов».
0: Реклама.
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: Двойка по английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800
8: 800. Екатеринбург, 103 и 7 FM. Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM, 15.48, и на очереди у нас лучшее, что было и остается, золотая коллекция. В этом выпуске Дежавю, Ace of Base и Boy George. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. Жизни ты же хочешь?

0: Марки, твое греческое настроение.
1: В Магнитэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

золотые хиты на радио Си. Это Дежавю, I Can't Stop. Без 1:04. В часе следующем будут и Тайпы, Дайдо. А в конце этого музыка понятная без слов. Блонкер, Сайдвок Кафе на радио Си.

0: В Екатеринбурге 16.01. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ОЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Добрый день. В результате падения обломков БПЛА в курортном селе Архипоосиповка в Геленджике погибли 4 человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также пострадали 13 человек, среди которых есть дети. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. По словам губернатора, ВСУ целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру. Как сообщили нам екатеринбуржцы, которые минувшей ночью вернулись из отпуска в Архипоосиповке, ранее беспилотники до этого села не долетали. Деревня Старая Ляля в Новолялинском округе Свердловской области ушла под воду. По словам местных жителей, все произошло 2 августа после сброса воды с водохранилища. А теперь люди передвигаются по селу на лодках. Из-за паводка перекрыли несколько дорог. В поселке затоплены 13 домов, из них 7 жилых. Все жители затопленных домов, 14 человек, эвакуированы к родственникам. На территории поселка дежурят сотрудники МЧС. Обеспечены запасы продовольствия. Население обеспечено электроэнергией. Социальные объекты работают штатно. Уровень воды в реке Ляля находится под постоянным контролем, сообщил глава Новолялинского округа Сергей Бондаренко. Передает Е1. В Екатеринбурге временно перенесли остановку у железнодорожного вокзала. Ограничения введены в связи с благоустройством привокзальной площади и будут действовать с 3 августа по 30 сентября. В этот период посадка пассажиров автобусов-троллейбусов будет осуществляться на остановке Азина по улице Свердлова, высадка на вокзальные. Кроме того, остановка железнодорожный вокзал перенесена на вокзальную. Это касается маршрутов номер 100, 114 и 158. Сообщили в мэрии. Екатеринбуржцев попросили заранее планировать маршрут с учетом всех ограничений. В Египте с 1 августа заработала электронная виза. Пилотный проект стартовал пока только в аэропорту Каира. В настоящее время система e-виза уже обрабатывает первые запросы. Стоимость электронной визы $36. Это QR-код, который отправляется туристу по электронной почте или через мобильное приложение. Его можно предъявить как в цифровом виде, так и в распечатанном. Отечественная комедия «На деревню дедушки 2» третий раз подряд возглавила кинопрокат России за уикенд. По данным Кинобизнес.ком, картина заработала за минувшие выходные более 46 миллионов рублей. Это новая история из жизни 11-летнего Владика, который снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется другой дедушка – Виктор, бывший дипломат. Оба деда вступают в борьбу за внимание внука. На втором месте Майкл, 39,5 миллионов рублей за выходные. За ним следует «Холоп 3» со сборами за уикенд в 26 миллионов рублей и «Зловещие мертвецы пекла», собравшие 25 миллионов. Доллар 79,46, евро 91,19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
0: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем завтра плюс 24-26.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 16-12 в Екатеринбурге. И как все-таки изменчива наша погода. В центре опять дождь. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам легкого завершения рабочего дня под лучшие хиты последних десятилетий. Шаде впереди. Тедди Свимс и группа «Смысловые галлюцинации». Радио Си 103.7 FM.
1: Реклама.

0: Ленте твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
0: Радио Си.

0: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.
1: Would you dance

0: Музыка, которую мы любим, вы слушаете Радио Си. 16:28, сейчас выпуск новостей, с ними познакомит Елена Пипе, спонсор ООК «Баден Групп», «Баден Фэмили».
1: Добрый день. На госуслугах начался прием заявлений на онлайн-голосование на предстоящих сентябрьских выборах. Заявление можно подать до 14 сентября. Дистанционное электронное голосование будет доступно в 33 регионах, сообщает Интерфакс. На этой неделе в Екатеринбурге проходит очередной этап опрессовок. Испытания будут проходить по ночам с 23 часов до 6 часов утра без отключения горячей воды, сообщили в мэрии. На улице Вайнера в Екатеринбурге начали укладывать новую гранитную плитку. Первый этап реконструкции, который включает обновление пешеходной части улицы от Ленина до Малышева, должен завершиться к началу осени, пишет «Новый день». Банк России выпустит в обращение 3 новые памятные монеты с животными, занесенными в Красную книгу. Это будут очковая гага, ушастая круглоголовка и кавказская лесная кошка. Номинал 2 рубля, тираж 5000 штук каждая, сообщает РИА. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Во вторник будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 16-18. Днем завтра до плюс 26.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 17.45 в Екатеринбурге, и вот она, тройка золотых хитов. Лиз Маклернан, Touch and Go и группа Queen. А сейчас расскажу кое-что увлекательное.
1: Реклама.
0: Как известно, аппетит приходит во время еды или во время вкусной игры на Радио Си. Продолжаем дарить промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания и отгадывайте блюда. Нужно дозвониться первым, ответить верно, и вкусный приз ваш. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО Яндекс.Еда. Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-57-30. Город Москва.
1: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор о «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
3: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
4: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
3: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.

0: Радио Сі.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

Радио Россия, 103.7 FM. В Екатеринбурге без 3 минут 5. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам изумительного вечера. Дальше он будет в компании Алины Гончаровой. А в конце этого часа музыка, понятная без слов, нежная и трогательная тема любви. Ромео и Джульетта на Радио Россия.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Радио Си на 103.7 FM с новостями Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уралгидромета, циклон, который принес рекордные осадки, уходит с Урала в Казахстан. В среду и четверг небольшие осадки еще возможны только на севере Свердловской области. Затяжных дождей до конца этой недели не будет, обещают синоптики. При этом к утру 3 августа на западе Свердловской области уже выпала августовская месячная норма осадков. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотуринск, а также Весенний. Сим, Липовская и Ревда. Алексей Орлов провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Одной из главных тем стала ликвидация последствий сильных дождей в Екатеринбурге. Мэр поручил главам администрации районов держать ситуацию на постоянном контроле, при необходимости привлекать все ресурсы для оперативного устранения подтопления. Также на заседании говорили про ЧП на водоемах. С начала лета в Екатеринбурге утонули 14 человек. Городские власти для предупреждения несчастных случаев выставляют знаки безопасности на береговых линиях, устанавливают навигационные буи и участвуют в профилактических рейдах. День города в Екатеринбурге посетили 100 тысяч человек. Это минимум за последние годы. Причиной такой статистики стали непрекращающиеся в праздник проливные дожди. Для сравнения, в прошлом году было 500 000 гостей, в 24-м 350 тысяч, в 23-м 1 200 000, в 22-м 930 тысяч. В этом году главная площадка празднования «Исторический сквер» собрала 21 тысячу человек, еще 15 тысяч были в парке Маяковского. Фестиваль «Энергия» РМК, который проходил и 1 и 2 августа, собрал 85 тысяч гостей, сообщает «Комсомольская правда». Куриные яйца в июле стали самым подорожавшим товаром в мире. Это следует из данных крупнейших мировых бирж. Так, яйца на американской бирже подорожали на 334%. Среди другой сельхозпродукции существенный рост показал овес. Он вырос на 15,5%, пшеница на 10,5%. Среди промышленных товаров быстрее других дорожал карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и сырье для производства каучука. А самым подорожавшим энергетическим товаром стала нефть марки «Юралс». За месяц она прибавила более 50%. Также на 40% подорожал газ в Европе, пишет РИА. Минск стал самым популярным зарубежным городом у россиян. За год количество бронирований туров в столицу Беларуси взлетело на 14%. В десятку самых популярных городов также вошли Ереван, Тбилиси, Алма-Ате, Астана, Гродно, Ташкент, Брест, Баку и Витебск. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом, сообщает ТАСС. Доллар 79,46, евро 91,19.
2: Реклама.

0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО – наш медицинский центр «Парацельс». На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, днем кратковременные дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 26 тепла.
1: Реклама.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии «Эра-Дент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотые хиты и то, что в моде на Радио 7. Ну а настроение отличное, летнее, даже несмотря на то, что небо хмурится дождем, это нам не мешает. 17:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Привет и удачного завершения рабочего понедельника. Арилена Арененторе впереди. Через минуту группа «Браво» на Радио 7.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Рубрики «Твое греческое настроение».
1: А сейчас посмотрим, что у нас на дорогах. Сервис Яндекс.Карты сообщает нам о 5 баллах загруженности. По магистралям сложно на Токарей в сторону Репина, на Восточной, к ЖД вокзалу и на улице Репина. Из центра также на Челюскинцев больше машин, чем обычно. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от поворота к станции Палкина до реки Решетка, от реки Светлая до Новомосковского тракта и от моста через ЖД до улицы Высоцкого. На Трудовой, Губахинской, проезжей скорость потока 6 км в час на отрезке от Березовского тракта до Укромного переулка и на завокзальной Армавирской пробке от остановки Хладокомбинат до улицы Ереванская.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Арилена Арна, Радио Сия, музыка, которую мы любим, в компании которой сегодня, 3 августа, оказывается, отмечается Международный день арбуза. Отличный повод после работы купить и порадовать себя этой ягодой, или, как теперь говорят, тыквенной, поскольку арбузы уже вполне себе вкусные. 17:19 в Екатеринбурге, Роберт Майлз впереди, Дан Балан до утра и через минуту Газиба на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
1: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Автономная канализация «Урал». Не требует регулярной откачки осенизатором. Без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
5: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
9: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: 17:32 в Екатеринбурге. Доброго, приятного всем вечера. В компании Радио Си Алекс Уоррен. У нас на очереди свежая вещица Fever Dream. Сейчас на Радио Си новости. Коротко. Елена Пипе.
1: Добрый вечер. По последним данным, число погибших в результате атаки БПЛА в курортном поселке Архипа Осиповка в Геленджике составило 6 человек. Около 40 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Транспортная прокуратура проводит проверку из-за массовой задержки рейсов в Кольцово. 3 августа из-за вводимых ранее ограничений были задержаны 5 рейсов до Казани, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Бишкека и Намангана, сообщает «Комсомольская правда». Почти 50 тонн мусора вывезли из Екатеринбурга после Дня города. Праздник в этом году посетили около 100 тысяч человек. Это минимум за последние годы. До 50 тысяч рублей в год россиянки тратят на маникюр. Более половины делают процедуру минимум раз в месяц, 32% из них ходят чаще. Отказались от процедуры лишь 2%, пишут «Известия». Елена Пипия, Радио Си.
0: Что касается погоды, то во вторник будет переменно облачно, вероятность кратковременных дождей, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 26 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Английский – язык неба. У него даже есть свое название – айрский. Хотя иногда его называют куда более приземленно авиационным английским. Пилоты должны разговаривать на английском во время международных полетов. И точно так же все авиадиспетчеры в международных аэропортах должны уметь общаться с пилотами на английском языке.
0: Реклама.
4: Ну, сын, чем порадуешь?
5: Двойка по-английскому.
4: Опять?
5: Она объясняет непонятно.
4: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800. Радио «Си». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
7: 103.7. Радио «Си».

0: радует, что в понедельник вечером до всяческих наших внутренних пределов еще достаточно далеко. 17:41 в Екатеринбурге. Мы прекрасно себя ощущаем в компании «Радио Си». Там, где музыка прежде всего, далее три хита золотой коллекции. «Амель Бэнд», «Ужеве», «Wet, Wet, Wet», «Love's All Around». И в самом начале «Fancy Flames of Love» на «Радио Си».
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке.

0: и на завокзальной Армавирской пробке от Мельковского переулка до улицы Ереванская.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Золотая коллекция. Радиус.

Амель Бенд и Жюве. Золотая коллекция Радио Си. На часах 17:56. Мы с вами ждем новостей. Еще впереди Майкл Джексон, песни Земли и музыка, понятная без слов. Кенни Джи, Going Home. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ПАО «Уральский завод Эма». Мебельный центр Эма.

0: В Екатеринбурге 6 вечера. Радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Елена Пипия. Спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
1: Добрый вечер. В понедельник был атакован еще один склад «Валдберрис». Теперь во Владимирской области губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки беспилотников начался пожар и есть разрушения на складской территории. Трое человек получили ранения. С середины июля логистические объекты «Валдберрис» почти каждый день подвергались атакам БПЛА. Повреждено от 15 до 20% складской инфраструктуры маркетплейса, сообщает БФМ. В Екатеринбурге на этой неделе проводят последние за это лето этапы прессовок. Гидравлические испытания проходят в ночное время с 23 часов до 6 утра ежедневно, без отключения горячей воды в домах потребителей. Специалисты проверяют магистральные, распределительные и квартальные сети с помощью повышения давления. Это уже четвертый и последний плановый этап проверки состояния сетей водоснабжения. Предыдущий был в середине июля. На улице Вайнера в Екатеринбурге начали укладывать новую гранитную плитку. Реконструкция разделена на 2-3 этапа. Первый, который включает в себя обновление пешеходной части Вайнера от Ленина до Малышева, должен завершиться к началу осени. Помимо перекладывания плитки, рабочие смонтируют освещение, отремонтируют ливневую канализацию, высадят деревья и установят новые малые архитектурные формы. Остальные участки Вайнера будут ремонтироваться уже в следующем строительном сезоне, пишет «Новый день». В Екатеринбурге временно перенесли остановку у железнодорожного вокзала. Ограничения введены в связи с благоустройством привокзальной площади и будут действовать с 3 августа по 30 сентября. В этот период посадка пассажиров автобусов-троллейбусов будет осуществляться на остановке Азина по улице Светлова, высадка на вокзальные. Кроме того, остановка железнодорожный вокзал перенесена на вокзальную. Это касается маршрутов номер 100, 114 и 158-го. Сообщили в мэрии. Екатеринбуржцев попросили заранее планировать маршрут с учетом всех ограничений. Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней, на сутки меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря. Согласно документу, праздничные выходные начнутся 31 декабря 2026 года, а завершатся 10 января 2027. В этом году россияне отдыхали 12 дней подряд, с 31 декабря по 11 января. Доллар 79,46, евро 91,90. 19.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Злата Печка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И о погоде на Радио Си. Во вторник нам пообещали переменную облачность, кратковременные дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 24-26.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си – музыка, которую мы любим и в компании которой, конечно же, планируем поскорее и максимально здорово завершить рабочий понедельник. 18.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Из музыки впереди у нас Scorpions. И уже через минуту новая песня Милен Фармер «C'est que le tour» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угорян, 125-770-007-08-03.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная

0: 21. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Монарх 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
2: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
3: И о ситуации на дорогах. На радио Си-сервис Яндекс.Карты сообщают о 5 баллах загруженности по магистралям, наиболее сложенных — Космонавтов в центр, на Репино из центра, на Малышева к центральному стадиону и на Челюскинцев в сторону Московской. Крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от моста через ЖД до реки Решетка, от реки Светлая до реки Решетка, а от дублера Сибирского тракта, там же до моста через ЖД и от железнодорожного моста до 16-го километра. А кроме того, на Березовском тракте трудовой Губахинской проезжей. Скорость потока всего 5 км в час на отрезке от Барьерной до переулка Укромной.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: Встречаем первые дни августа в прекрасном настроении в компании «Радио Си» из золотых хитов. Это «Скорпионс» 18:20 в Екатеринбурге, а далее с нами «Моби» и «Моя Мишель». И уже через минуту «Naughty Boy» Сэм Смит «Ла-ла-ла» на «Радио Си». Всем нам прекрасного вечера.
1: Реклама. Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
12: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: 18:32 в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо всегда. Всем доброго завершения рабочего понедельника. Кит Лерой, Джастин Бибер, впереди «Стей». Сегодня во всем мире отмечается День арбуза. И в этой связи в горячей десятке Анны Романовой сегодня поговорим о нем. Спонсор программы ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В 19 веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В 19 же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
1: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
1: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Радио Си. Музыка, которую хочется сделать погромче.
9: Радио Си.

0: такая рядом. А
1: настоящий гимн мужской самоуверенности от Валерия Сюткина на Радио Сих, там, где в музыках прежде всего и где уже вот-вот зазвучат песни золотой коллекции. В тройке часа Кайли Минок, In Your Eyes, Брайан Адамс, I Do It For You, и в самом начале через минуту Лаура Бренниган, Self-Control на Радио Сих.
2: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
3: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
6: Додо.
5: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
6: Додо.
4: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». А сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 6 баллах загруженности по магистралям.

0: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65. Радио Си. 103,7 FM.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
3: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
4: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
3: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.

Кайли Миноук, In Your Eyes, в золотой коллекции Радио Си. Только хиты, проверенные временем. 18:57 в Екатеринбурге. Впереди у нас третий звонок и розыгрыш билетов на концерт культовой группы Мегаполис. 16+. Подробности будут в начале восьмого. Прежде на Радио Си новости и музыка, понятная без слов. Виктор Зинчук, Эль Кондор Паса.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Радио СИЭ на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Добрый вечер. 6 человек погибли в понедельник в курортном поселке Архипа Осиповка близ Геленджика. Пострадали, по последним данным, 47 человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов. Среди погибших и пострадавших есть дети. Очевидцы подтвердили местному изданию 93.ru, что на пляж поселка упал украинский беспилотник. Создан оперативный штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА. Архипа Осиповка – ближайший к Краснодару курортный поселок. Особенно много среди отдыхающих семей с детьми. Для помощи пострадавшим в Архипа Осиповке привлекли бригаду медицины катастроф, сообщает БФМ. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку из-за массовой задержки рейсов из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге 3 августа. Из-за вводимых ранее ограничений на прием и выпуск воздушных судов были задержаны 5 рейсов до Казани, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Бишкека и Намангана. Среднее время задержки от 5 до 7 часов. Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «Комсомолка». В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона, пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге. В Челябинской области, которая уступает только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На 5-м месте Ханты-Мансийский округ. За первые дни августа в Свердловской области выпала почти месячная норма осадков. В Екатеринбурге 65 миллиметров. Это 86% от месячной нормы, уточнила главный синоптик Уралгидромета Галина Шипаренко. План по осадкам полностью выполнили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотуринск, Висим, Липовская и Ревда. На этой неделе синоптики обещают температуру, близкую к климатической норме. После дождливых выходных ливни на время прекратятся, но ненадолго, только до следующих выходных. По словам Шипаренко, начало августа будет дождливым, а во вторую и третью декадах осадков станет меньше. В Египте с 1 августа заработала электронная виза. Пилотный проект стартовал пока только в аэропорту Каира. В настоящее время система e-visa уже обрабатывает первые запросы. Стоимость электронной визы – $36. Это QR-код, который отправляется туристу по электронной почте или через мобильное приложение. Его можно предъявить как в цифровом виде, так и в распечатанном. Доллар – 79.46, евро – 91.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект 1 Южный». Проект декларации на сайте nosh.com.rf.
0: И пару слов о погоде на радио СИЭ. Во вторник нам пообещали облачность с прояснениями, днем небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 16 до 18 тепла, днем в Екатеринбурге плюс 24-26.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио СИЭ.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: А сегодня мы разыграем пару билетов на концерт культовой группы «Мегаполис» 16+. На правах рекламы это первый за 11 лет сольный большой концерт легендарной рок-группы, который станет частью программы Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Во главе с Олегом Нестеровым группа выпустила дюжину полноформатных альбомов, композиции из которых можно будет услышать в программе. Концерт пройдет 19 августа в музыкальном клубе «Центр». Для зрителей старше 16 лет уже сейчас дозвонитесь к нам на радио Си по номеру 235-103-7. Постарайтесь сделать это третьим, и в случае удачи пара билетов ваша. 235-103-7.
2: Реклама.
3: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический Брест-Литовск. 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
1: Пока давайте посмотрим, что происходит на дорогах. Сервис Яндекс.Карты констатирует нам 4 балла загруженности. По магистралям сложно на Токарей в сторону Репина, на Репина из центра, на Московской в направлении Объездной и на улице Белинского в сторону Ботаники. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от поворота к станции Палкино до реки Решетка. Скорость потока 5 км в час. Также от реки Светлая до Садов и от 20-го километра до Высоцкого. А на Березовском тракте трудовой Губахинской проезжей пробки от Барьерной улицы до Укромного переулка и на улице Халтурина, Токарей. Скорость потока 3 км в час от Технической до Татищева.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: На радио «Сигра» третий звонок, и на кону у нас два билета на концерт группы «Мегаполис» 16+. Давайте знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
1: Светлана дозвонилась к вам.
0: Очень приятно, Светлана. А ваш звонок первый.
1: Я опять самая быстрая. Рябчинский, привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут вас?
2: Анастасия.
0: Анастасия, ваш звонок четко посередине. Второй. Будем приветы передавать?
2: Передаю привет своему мужу, если вдруг он меня услышит.
0: Как зовут мужа?
2: Я скоро выйду, Павел. Скоро выйду. Мы поедем домой.
0: Все, все, договорились. Всего доброго. Большое. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Это Радио Си, а это...
3: Это Наталья.
0: Рассказывайте. Как понедельник? Чем радовал вас?
3: Ой, ну, понедельник у нас не очень радостный, потому что я звоню из города Каменск-Уральский. У нас тут с водой проблемы большие. Горячую воду отключили 1 августа.
0: Что вы говорите?
3: И воды тоже нету.
0: Ай-яй-яй! Скрестили пальцы за то, чтобы все проблемы остались позади. Это были самые серьезные проблемы. Ну и Наталья, ваш звонок под номером 3.
3: Ура! Не верится.
0: Два билета на концерт группы «Мегаполис» отправляются к вам в Каменск-Уральский.
3: Здорово. Вы очень порадовали. Привет и обязательно. Каменск-Уральский, держись.
0: Ура вам, Наталья.
3: Спасибо, Радио Си. Ура.
0: На правах рекламы. Концерт группы «Мегаполис» – первый за 11 лет сольный большой концерт легендарной рок-группы, который станет частью программы Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Во главе с Олегом Нестеровым группа выпустила дюжину полноформатных альбомов, композиции из которых можно будет услышать в программе. Концерт состоится 19 августа в музыкальном клубе «Центр» 16+.
4: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТФ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
9: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
10: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио «Си».

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Бонжур, пардон, мерси. Новая песня Селин Дион, которую, конечно же, очень ждали фанаты, переживающие за здоровье звезды. И вот она снова в строю. 19:42 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании хорошо всегда. И на очереди у нас золотая коллекция. На этот раз Мадонна, Masterpiece, Spice Girls, Viva Forever. И в самом начале Silent Circle. Через минуту на Радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
0: И о том, что на дорогах, на Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет» и «Черри», автоцентр «Июль». А Яндекс.Карты сообщают о затруднениях в 3 балла. Основные проблемы на Ленина по магистралям в оба направления, на Восточной в сторону парка Маяковского, на Репино из центра и на улице Токарей в сторону Репино. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от моста через ЖД до реки Решетка, от реки Светлая до Садов и от 13-го километра до реки Березовка. А также на трудовой Губахинской проезжей скорость потока 8 км в час от Березовского тракта до Укромного переулка и на Амундсена серьезная пробка от Академика Бардина до Объездной.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет».

Мадонна, мастер-пис в золотой коллекции «Радио Си Песни», которым мы рады вновь и вновь. 19:57. Завершающие на сегодня новости ждут нас впереди. Еще будет Sting и Dizzy Rose. И музыка понятная без слов. В финале часа на «Радио Си» оркестр Поля Мариа. «Пардон и муа».

0: Екатеринбурге 8 вечера. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Более 54 тысяч украинских БПЛА перехвачено и уничтожено в России в этом году. Это подсчитала газета «Коммерсант», основываясь на данных Министерства обороны. Больше всего беспилотников сбили в июне почти 12 тысяч и в июле 13 200. В среднем за сутки силы ПВО сбивают 262 БПЛА. Если в январе в среднем перехватывали по 118 дронов за сутки, то в июле этот показатель увеличился более чем в 3 раза, до 425 БПЛА, сообщает «Коммерсант». Массовая дорожная авария произошла в центре Екатеринбурга вечером в понедельник. Несколько машин столкнулись у кофейни на улице Куйбышева. К месту ДТП приехала машина реанимации. У автомобилей участников аварии серьезные повреждения. В районе аварии в вечерний час пик образовалась пробка. В ГОРГАИ порталу Е1 пояснили, что, к счастью, из людей в этом ДТП никто не пострадал. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. До 1 декабря на госуслугах продолжается голосование по конкурсу «Достояние Среднего Урала». Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до 5 объектов. В списке различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, сообщает Департамент информполитики. Конкурс в этом году проходит уже в 5-й раз. Эксперты Общественной палаты региона определили 108 претендентов, среди которых Белоярская атомная станция, мемориал «Черный тюрьмы», Тюльпан, река Чусова и так далее. Голосование продлится, напомню, до 1 декабря. В сети появился первый трейлер фильма «Девятая планета». Фантастическая лента с Юрой Борисовым выйдет в кинотеатрах России уже 24 сентября. В центре сюжета история автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и о своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины. Вместе с Борисовым в ленте также снимаются Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Константин Белошапко и другие. Доллар 79.46, евро 91.19.
2: Реклама.

0: Сухи Паревит.
1: Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО – наш медицинский центр «Парацельс». Во вторник синоптики пообещали нам облачность с прояснениями. Днем небольшие дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 16-18, завтра днем в Екатеринбурге плюс 24-26, а в Нижнем Тагиле и Краснотуринске до 24 тепла, в Первоуральске и Новоуральске завтра плюс 21-23.
3: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, в компании которой весьма рады завершению рабочего понедельника. Меня зовут Элина Гончарова. А всем приятного вечера, хорошего отдыха. 12 минут 9 в Екатеринбурге. Впереди у нас Оливия Дин, Соу Изи, еще дискотека «Авария» и «Моральный кодекс». Уже сейчас на Радио Си новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Легенд». А замкнул тройку – «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 ЭТ8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки Toyota по-прежнему остаются самыми желанными.
2: Радио Си. Мы всегда онлайн на radioc.ru.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
7: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
10: Реклама «Дом культурный». ООО «СА СКМ Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Прекрасный августовский вечер в компании золотых хитов на радио Си. Сара Коннор, половина девятого в Екатеринбурге. Холли Молли с нами. Далее Shot a Friend. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы на радио Си ООО Дейрил Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы. Финансовую выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
1: Реклама.
4: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
1: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Много лета и самого позитивного настроения здесь, на Радио Си, всегда, и нам это очень нравится. 20:44 в Екатеринбурге, настала очередь хитов золотой коллекции, а в этом часе Мариус и Джулия, Rain, Pet Shop Boys, So Hard, и в самом начале Dire Straits, легендарная Your Latest Trick на Радио Си.
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой Магнит Плюс протеиновый батончик НАЦ с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
7: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
8: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
7: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца августа этого года.

Мариус и Джулия Рейн. Это золотая коллекция радио Си 2057 в Екатеринбурге. Ace of Base, Unspeakable в дебюте нового музыкального и музыка понятная без слов. На радио Си Вангелис, огненные колесницы. Спонсор инструментальной музыки ПАО «Уральский завод Эма». Мебельный центр Эма.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде. На завтра синоптики обещают нам переменную облачность, кратковременные дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 16-18. Днем в Екатеринбурге до 26 тепла. В Асбесте, Каменске-Уральском плюс 23-25. В Полевском и Лесном плюс 22-24.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си – музыка, которую мы любим и которая заряжает нас позитивом на весь предстоящий вечер, 21.12 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждут полчаса только музыки Зукера, Байла и Игорь Корнелюк, Леони, Скотт Кэллум, Стей и группа «Пицца. Оружие». Через минуту 80-е. Модерн токен на Радио Си.
1: Реклама.
2: СС.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио «Си».

путешествуем в 2006 и в золотой коллекции радио Сигриана Unfaithful 21.58. А впереди у нас Scorpions, Does Anyone Know в начале романтического вечера и до полуночи. Здесь только лучшие песни о любви, самые красивые баллады. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов на радио Сиг. Дэвид Гарретт, инструментальная версия Bittersweet Symphony.

0: В Екатеринбурге 22.01, это радио Си на 103.7 FM. И о погоде. Во вторник нам пообещали облачность с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 24-26.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛН номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: радиосе романтический вечер здесь до полуночи. Особое настроение в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад. Алимар на очереди еще. Тото Кутуньо, Солоной. Сейчас на радиосе гороскоп. На завтра встречаем Анну Романов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы. Финансовую выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
1: На радио Си.

0: В Екатеринбурге без минуты 23 часа. Радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде. Завтра в нашем городе будет переменно облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. Завтра днем до 26 тепла.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В 19 веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В 19 же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане. Но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
5: Знаю, как...

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
3: Здравствуйте. Более 54 тысяч украинских БПЛА перехвачено и уничтожено в России в этом году. Это подсчитала газета «Коммерсант», основываясь на данных Министерства обороны. Больше всего беспилотников сбили в июне почти 12 тысяч и в июле 13 200. В среднем за сутки силы ПВО сбивают 262 БПЛА. Если в январе в среднем перехватывали по 118 дронов за сутки, то в июле этот показатель увеличился более чем в 3 раза, до 425 БПЛА, сообщает «Коммерсант». Массовая дорожная авария произошла в центре Екатеринбурга вечером в понедельник. Несколько машин столкнулись у кофейни на улице Куйбышева. К месту ДТП приехала машина реанимации. У автомобилей участников аварии серьезные повреждения. В районе аварии в вечерний час пик образовалась пробка. В ГОРГАИ порталу Е1 пояснили, что, к счастью, из людей в этом ДТП никто не пострадал. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. До 1 декабря на госуслугах продолжается голосование по конкурсу «Достояние Среднего Урала». Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до 5 объектов. В списке различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, сообщает Департамент информполитики. Конкурс в этом году проходит уже в 5-й раз. Эксперты Общественной палаты региона определили 108 претендентов, среди которых Белоярская атомная станция, мемориал «Черный тюрьмы», Тюльпан, река Чусова и так далее. Голосование продлится, напомню, до 1 декабря. В сети появился первый трейлер фильма «Девятая планета». Фантастическая лента с Юрой Борисовым выйдет в кинотеатрах России уже 24 сентября. В центре сюжета история автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и о своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины. Вместе с Борисовым в ленте также снимаются Алексей Серебряков, Ирина Старшинбаум, Константин Белошапко и другие. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала «Ви Пилагаре». Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 августа 1985 года песня «Протест Shout» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только два бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Прожгочные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые, дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В 19 веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В 19 же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане, но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа. Знает.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
3: Здравствуйте. Более 54 тысяч украинских БПЛА перехвачено и уничтожено в России в этом году. Это подсчитала газета «Коммерсант», основываясь на данных Министерства обороны. Больше всего беспилотников сбили в июне почти 12 тысяч и в июле 13 200. В среднем за сутки силы ПВО сбивают 262 БПЛА. Если в январе в среднем перехватывали по 118 дронов за сутки, то в июле этот показатель увеличился более чем в 3 раза, до 425 БПЛА, сообщает «Коммерсант». Массовая дорожная авария произошла в центре Екатеринбурга вечером в понедельник. Несколько машин столкнулись у кофейни на улице Куйбышева. К месту ДТП приехала машина реанимации. У автомобилей участников аварии серьезные повреждения. В районе аварии в вечерний час пик образовалась пробка. В ГорГАИ порталу Е1 пояснили, что, к счастью, из людей в этом ДТП никто не пострадал. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. До 1 декабря на госуслугах продолжается голосование по конкурсу «Достояние Среднего Урала». Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до 5 объектов. В списке различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, сообщает Департамент информполитики. Конкурс в этом году проходит уже в 5-й раз. Эксперты Общественной палаты региона определили 108 претендентов, среди которых Белоярская атомная станция, мемориал «Черный тюльпан», река Чусова и так далее. Голосование продлится, напомню, до 1 декабря. В сети появился первый трейлер фильма «Девятая планета». Фантастическая лента с Юрой Борисовым выйдет в кинотеатрах России уже 24 сентября. В центре сюжета история автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и о своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины. Вместе с Борисовым в ленте также снимаются Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Константин Белошапка и другие. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала V. Billigere. Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минт сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 августа 1985 года песня «Протест Shout» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только два бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В XIX веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В XIX же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане, но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
5: Знаю, кто...

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
3: Здравствуйте. Более 54 тысяч украинских БПЛА перехвачено и уничтожено в России в этом году. Это подсчитала газета «Коммерсант», основываясь на данных Министерства обороны. Больше всего беспилотников сбили в июне почти 12 тысяч и в июле 13 200. В среднем за сутки силы ПВО сбивают 262 БПЛА. Если в январе в среднем перехватывали по 118 дронов за сутки, то в июле этот показатель увеличился более чем в 3 раза, до 425 БПЛА, сообщает «Коммерсант». Массовая дорожная авария произошла в центре Екатеринбурга вечером в понедельник. Несколько машин столкнулись у кофейни на улице Куйбышева. К месту ДТП приехала машина реанимации. У автомобилей участников аварии серьезные повреждения. В районе аварии в вечерний час пик образовалась пробка. В ГорГАИ порталу Е1 пояснили, что, к счастью, из людей в этом ДТП никто не пострадал. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. До 1 декабря на госуслугах продолжается голосование по конкурсу «Достояние Среднего Урала». Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до 5 объектов. В списке различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, сообщает Департамент информполитики. Конкурс в этом году проходит уже в 5-й раз. Эксперты Общественной палаты региона определили 108 претендентов, среди которых Белоярская атомная станция, мемориал «Черный тюльпан», река Чусова и так далее. Голосование продлится, напомню, до 1 декабря. В сети появился первый трейлер фильма «Девятая планета». Фантастическая лента с Юрой Борисовым выйдет в кинотеатрах России уже 24 сентября. В центре сюжета история автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и о своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины. Вместе с Борисовым в ленте также снимаются Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Константин Белошапко и другие. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала «Ви Пилагаре». Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 августа 1985 года песня «Протест Shout» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только два бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые, дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В 19 веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В 19 же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане, но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
5: Знает

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
3: Здравствуйте. Более 54 тысяч украинских БПЛА перехвачено и уничтожено в России в этом году. Это подсчитала газета «Коммерсант», основываясь на данных Министерства обороны. Больше всего беспилотников сбили в июне почти 12 тысяч и в июле 13 200. В среднем за сутки силы ПВО сбивают 262 БПЛА. Если в январе в среднем перехватывали по 118 дронов за сутки, то в июле этот показатель увеличился более чем в 3 раза, до 425 БПЛА, сообщает «Коммерсант». Массовая дорожная авария произошла в центре Екатеринбурга вечером в понедельник. Несколько машин столкнулись у кофейни на улице Куйбышева. К месту ДТП приехала машина реанимации. У автомобилей участников аварии серьезные повреждения. В районе аварии в вечерний час пик образовалась пробка. В ГорГАИ порталу Е1 пояснили, что, к счастью, из людей в этом ДТП никто не пострадал. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. До 1 декабря на госуслугах продолжается голосование по конкурсу «Достояние Среднего Урала». Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до 5 объектов. В списке различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, сообщает Департамент информполитики. Конкурс в этом году проходит уже в 5-й раз. Эксперты Общественной палаты региона определили 108 претендентов, среди которых Белоярская атомная станция, мемориал «Черный тюльпан», река Чусова и так далее. Голосование продлится, напомню, до 1 декабря. В сети появился первый трейлер фильма «Девятая планета». Фантастическая лента с Юрой Борисовым выйдет в кинотеатрах России уже 24 сентября. В центре сюжета история автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и о своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины. Вместе с Борисовым в ленте также снимаются Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Константин Белошапко и другие. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала «Ви Пилагаре». Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 августа 1985 года песня «Протест Shout» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Copy Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только два бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.